0: Alto volumen. Alta noche. Alto nivel.
1: Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.